0: голосу.
1: Дołącz до нашей экипы. Эй, ну давай. И сгусь się на castingradiokiss.fm.
2: Закодуй.
1: castingradiokiss.fm.

0: свой голос. Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну давай!
1: Кастинг.radiokiss.fm.